san sen. Arda su kıyık boraç git. Bu kurku resmi mornama. Если щетцы кроют свои, я в панасе пышранк нанец.